па. Йоу, тоже все гандри, каждый то о вас ви. Дволежите, же мало врене гешкареди. А все поврхне, а ви патлане. Ненавидим ти златокопки за остале. Пречу са твариш, кец си нени горе. Без него си упал на рингла, ниж нени твое. Без его пенязи, ти си го не хцела.